0: Есть Мадана.
1: Задержи так, уж само пар минут причекай.
2: Još te sanjam, Roko Blažević.
1: Ugasi mrak,